0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Санта Эсмеральда.
1: Появившийся в конце 70-х проект «Санта Эсмеральда» у многих ассоциируется не с его фронтменом и вокалистом Лероем Гомесом, а с девушкой, изображенной на большинстве обложек и плакатов команды. Это возлюбленная Гомеса, танцовщица по имени Текила, которая действительно и внешностью, да и профессией напоминает главную героиню романа Виктора Гюго. Именно Текиле Лерой посвятил свою красивейшую балладу «You're My Everything».
0: Санта Эсмеральда. You're my everything.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Beatles. В конце 60-х американский писатель, психолог и политический активист Тимоти Лири начал кампанию против Рональда Рейгана, в то время губернатора Калифорнии. Друг Тимоти Джон Леннон предложил написать для этой кампании гимн, названием для которого стала первая часть лозунга активиста, который звучал как «Come together, join the party». Однако песне не суждено было стать политическим гимном. Лири посадили в тюрьму за хранение марихуаны, и его кампания, само собой, была прекращена. Тем не менее, Леннон записал «Come Together» с остальными участниками «Beatles», и песня стала одной из самых известных работ английской команды. «Beatles. Come Together».

0: Реклама.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Композиция «Sous le ciel de Paris» была написана для одноименного фильма Жульена Дювивье. В картине показывается один день из жизни нескольких парижан, чьи судьбы в какой-то момент пересекаются. Песня стала необычайно популярной и получила мировую известность благодаря таким исполнителям, как Ив Монтан, Эдит Пиаф, Жульетта Греко, Жаклин Франсуа.
0: Ив Монтан. «Sous le ciel de Paris».

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10. +31 10
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 15. Все подробности в офисе продаж. Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун исполнит главную роль в проекте «Марта и Мухаммед» от студии A24. Фильм станет режиссерским дебютом комика Рами Юсефа, известного по сериалу «Рами». Сюжет ленты расскажет о необычном знакомстве и последующей дружбе светской львицы Марты и молодого мусульманина Мухаммеда, проживающих в Нью-Йорке. Сценарий Юсеф сочинил вместе с Джошем Сефди. Точная дата релиза неизвестна. Стоун недавно появлялась в финальном сезоне «Эйфории» на HBO. Кинопрокатная компания Cinema Park Distribution представила дебютный трейлер новой хоррор-антологии «Красный экран». Релиз в прокате намечен на 15 октября. «Красный экран» состоит из нескольких новелл, каждая из которых связана с технологией, позволяющей проникать в разум серийного убийцы. Постепенно процедура оборачивается кошмаром. Роли в проекте исполняли Софья Лебедева, Святослав Рогожан, Ян Цапник и Александр Зуев. Режиссерами новелл выступили Евгений Колядинцев, Дима Борченков, Арсений Сюхин, Николай Лупанов и Кристина Манжула.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 35.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топит совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 8 утра. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 100.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о животных. Челябинский курьер сети «Додо Пицца» Михаил Савицкий, которого в феврале уволили за помощь бездомной собаке «Додо Боня», запустил госуслуги для животных – зоозащитный проект «Живая Россия». Об этом мужчина рассказал в своих соцсетях. Проект представляет собой масштабную экосистему, объединяющую владельцев питомцев, волонтеров, ветеринаров и зоомагазина. Одной из ключевых опций стал патруль – инструмент, с помощью которого можно быстро сообщить о бродячем животном, отправить заявку проверенным активистам или найти ближайший приют. Чтобы исключить мошенничество со сборами, на платформе настроили прозрачную систему автоплатежей с обязательными фото- и видеоотчетами. Пользователям также доступны чаты и помощь экспертов, включая зоо-юристов. Сама Додо Боня сейчас содержится в приюте Того. Собака боится людей, поэтому с ней работают кинологи. История Бони получила широкий резонанс 23 февраля. Мужчина пожалел бездомную собаку в

20-градусный мороз и укрыл ее фирменным пледом пиццерии. Управляющая посчитала это нарушением и уволила сотрудника. Люди объявили бойкот сети, отказываясь от заказов и оставляя гневные комментарии под хэштегами «За Доду Боню» и «Верните курьера». Волна возмущения докатилась до основателя компании Федора Овчинникова. 24 февраля Овчинников объявил, что все пиццерии «Додо» в России станут pet-friendly. Теперь туда можно будет заходить с домашними питомцами. Сеть также возьмет на себя все расходы по содержанию Бони в приюте и начнет системно помогать приютам для животных. Основатель компании публично извинился перед уволенным курьером Михаилом за грубую, неподобающую рабочую коммуникацию и предложил ему вернуться, но не курьером, а специалистом по развитию программ для поддержки животных. При этом он признал, что компания не решила проблему раньше, не нашла приют для собаки, когда она только появилась у пиццерии. Овчинников также попросил остановить травлю управляющей Юлии, которая была временно отстранена от работы и из-за кибербуллинга была вынуждена уехать из города.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Можно ли обогнуть Землю, не используя ни самолеты, ни поезда, ни корабли, ни автомобили? Британец Джейсон Льюис доказал, что можно, причем сделать это исключительно на экологически чистом транспорте. Его путешествие длилось 13 лет и стало одним из самых удивительных в истории. Джейсон передвигался как только мог – на велосипеде, роликовых коньках, байдарке и даже на специальной педальной лодке. За это время он преодолел более 60 тысяч километров и прошел немало испытаний. Однажды в США во время поездки на роликах его сбил автомобиль. 9 месяцев Джейсон провел в больнице, но оправившись, снова отправился в путь. В Тихом океане ему пришлось отбиваться от акул. В Гималаях он заночевал на высоте почти 5000 метров, а на Соломоновых островах оказался прямо в эпицентре вооруженного конфликта. Дальше больше. У берегов Австралии на него напал аллигатор. А позже из-за финансовых трудностей путешествие пришлось временно остановить. Льюис подрабатывал в ритуальной службе и продавал одежду, чтобы собрать деньги и продолжить путь. В 2005 году он достиг Сингапура, затем Китая, откуда перебрался в Индию. Ее он пересек на велосипеде, потом проехал через Африку, Европу и, наконец, пересек Ла-Манш, возвращаясь домой. Кругосветка Джейсона Льюиса началась в Гринвиче в июле 1994 года и завершилась там же, спустя 13 лет, в 2007. Поначалу он путешествовал вместе с другом Стивом Смитом, но через 4 года Стив сошел с дистанции, а Джейсон продолжил в одиночку. Это путешествие стало не только испытанием воли, но и манифестом. Мир можно увидеть, не оставляя за собой ни грамма выхлопа, только след колеса и отпечаток весла.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Композиция «It's Now or Never» была записана Элвисом Пресли в 60-м году. На создание песни «It's Now or Never» Элвиса Пресли вдохновила работа Тони Мартина «There's No Tomorrow». А в качестве мотива за основу была взята итальянская, известная всем мелодия «O Sole Mio». Элвис Пресли. «It's Now or Never».

0: Реклама.
1: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России, журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 35.
2: Реклама. Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31-10.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофер, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Номинанты на премию MTV Video Music Awards были объявлены 18 августа. Лидером по числу номинаций стала Мадонна, претендующая на 11 наград, включая видео года за Confessions to the Film, артист года и песня года за Bring Your Love. За ней с 9 номинациями следует Тейлор Свифт, чей клип The Fate of Ophelia может получить премию как видео года, лучшая поп-музыка и лучшая операторская работа. По 7 номинаций получили Ариана Гранде и Сабрина Карпентер, по 5 Бруно Марс, Pink Panthers и Зара Ларсон, 4 Лиса, по 3 Шакира и Тейт Макрей. Церемония вручения MTV Video Music Awards состоится 27 сентября и будет показана в прямом эфире из Лос-Анджелеса на канале CBS, MTV и Paramount+. Состоялась премьера клипа Kanye West'а «Окей». Режиссером видео вновь выступила жена рэпера Бьянка Цензари, которая снимала предыдущий клип West'а «Father». Новый ролик сделан в похожей стилистике. Действие происходит в морге, где артист играет обезглавленный труп, над которым работают врачи, удаляя из его туловища скрытые предметы. Затем рэпер Дон Толивер, исполнивший трек вместе с West'ом, прикрепляет голову Kanye обратно и оживляет его, что приводит к сцене драки, после которой рэпер точит свои мечи, прислушиваясь к голосу свыше. Напомню, что трек «Окей» в исполнении Уэста и Толивера вошел в делюкс издания альбома «Балли», релиз которого состоялся в июне. Сейчас Канье находится в мировом туре, в его поддержке

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Льюис Кэрролл в России. Льюиса Кэрролла знают прежде всего как автора приключений Алисы в «Стране чудес». Но есть в его наследии совершенно необычное произведение – «Дневник путешествия в Россию». Это не художественная книга, не сказка и не фантазия, а подлинные записи автора, сделанные во время его единственной заграничной поездки. Дневник Кэрролл вел для памяти, не предполагая публикации. И именно эта непритязательность делает текст таким живым. В нем меткие характеристики, неожиданные наблюдения, бытовые подробности, которые мог заметить только внимательный и талантливый рассказчик. А вот реальная история, стоящая за этим текстом, сама по себе заслуживает отдельного описания. Чарльз Лютвидж Доджсон, оксфордский преподаватель математики и автор сказки об Алисе, выпущенной под псевдонимом Льюис Кэрролл в 1864 году, отправился в Россию через 3 года после выхода книги. Повод был вовсе не литературный. Его друг, преподобный Генри Лиден, предложил Кэрроллу совершить поездку в Российскую империю в качестве церковного посланника. Формально миссия состояла в укреплении богословских контактов между англиканской и православной церквями. К тому же именно в 1867 году глава Русской православной церкви, митрополит московский Филарет, отмечал 50-летие пасторского служения. Визит выглядел более чем уместным. Кэрролл, будучи также диаконом, согласился и отправился в свое первое и единственное зарубежное путешествие. Петербург поразил его широкими улицами, яркими вывесками и величием храмов. Под Москвой он ночевал в трактире, где пытался объясниться с хозяином без единого общего слова. В результате этого разговора в дневнике появилось русское слово «монстр» — «защищающихся», которое у Кэрролла состояло из 30 букв и, по его мнению, было не под силу произнести ни одному англичанину. При себе у Кэрролла был разговорник. С его помощью он договаривался с извозчиками и даже торговался. Он успел побывать в Нижнем Новгороде, ездил вторым классом, спал на полу вагона, скучал в русском театре, но восхищался актерами. А русская еда, к его собственному удивлению, пришлась ему по вкусу. Так родился дневник. Одновременно документ эпохи и искреннее живое путешествие любопытного человека, который увидел Россию такой, какой она была в 1867 году и описал ее не как писатель-сказочник, а как внимательный наблюдатель. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио

0: Реклама.
1: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Топ покупок месяца.
10: Амода C5. Добавить стиля.
9: JQJ8 – подчеркнуть свой статус.
10: Амода C7 – собрать все взгляды.
9: Амода и JQ – выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
13: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Радио Монте-Карло представляет. Море спорта на Восточном экономическом форуме. Уже в 10-й раз забег по острову Русский. Впервые матч легенд футбольного Спартака. Юбилейный парад парусов и международный масс-рестлинг. Рекордный заплыв по Амуру и автопробег через всю Россию. А также Кубок Росконгресса по шахматам, Лига настольного тенниса и многое другое. Оператор спортивных игр форума, спортивная платформа фонда Росконгресс. 18+. Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zon Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Топ покупок месяца.
5: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: А мода C5. Добавить стиля.
6: JQ J7. Впечатлить друзей.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте kinoreporter.ru. 16+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
10: Джеймс Браун. Композиция «I Got You, I Feel Good» или, как ее знают многие, просто «I Feel Good» стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I Found You», исполненную Ивонной Фейр.
9: Джеймс Браун. I got you. I feel good.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 35.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «ЭЗ Югстрой Форд 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Повзучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
7: Роскошные внедорожники Лисян у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального Лисян. «Артекс Групп». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П, телефон 322-0050.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. В сети стал доступен дебютный трейлер фильма ужасов «Арахнид». Картина выйдет в российский прокат 1 октября. По сюжету менеджер жилого комплекса «Сирена» сталкивается с нашествием ядовитых пауков. В целях профилактики здание закрывают на карантин, а его постояльцы оказываются заперты внутри. Насекомые начинают атаковать с новой силой. Режиссером «Арахнида» выступил Анхель Гомес-Эрнандес. В ленте снимались Матильд Луц, Грег Салкин, Мелина Мэтьюс и другие. Сценарий написал автор «Полярного» Джейсон Ротвелл. Режиссер Зак Снайдер представил дебютный тизер своего нового фильма экшн-триллера «Последняя фотография». По сюжету бывший оперативник отправляется в Южную Америку на поиски племянников, чьих родителей жестоко убили. Выжить в джунглях герою помогает единственный свидетель произошедшего – военный фотограф. Режиссером фотографии изначально мог стать Сергей Бодров, а на главные роли претендовали Кристиан Бейл и Шон Пен. Снайдер написал сценарий вместе с автором «300 спартанцев» Куртом Йонстедом, а также выступил оператором и продюсером фильма. Саундтрек сочинил Ханс Циммер. Дата выхода последней фотографии пока неизвестна.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 35.
2: Реклама. Что если твой Новый год 2027 оплатит Чарли? Участвуй в акции «Новый год за наш счет» и выиграй 100 тысяч рублей в кинотеатре «Чарли». Зарегистрируйся в программе «Кинобонус». Смотри кино. Получай кэшбэк до 15% за каждый билет. И каждый поход в кино станет еще одним шансом на победу. Подробности на киночарли.ру. Организатор ООО «Чарли». Акция проводится 17 июля 18 декабря 2026 года. Главный приз 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено. Источник информации об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке их получения на киночарли.ру. 16+. ОГРН 108-616-10-015-74. Город Ростов-на-Дону.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: «Максидом».
5: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
6: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.
2: Obsession.

0: Реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: Максидом.
3: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
4: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже. Подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
7: Застройщик ООСЗ «Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. 22 августа в Новосибирске состоится чемпионат по поеданию шаурмы на скорость. Мероприятие пройдет в сети быстрого питания Jungle Chef. Участники должны будут съесть как можно больше за один час. Участие стоит 500 рублей, а выигрыш – 5000. В марте стало известно, что продажи шаурмы в России снизились на 12%. Причиной стал рост цен. При этом опрос Sunlight показал, что почти треть женщин признались, что получают от мужчин в подарок шаурму и роллы. В конце этого года в России планируют утвердить ГОСТ на шаурму. Стандарт определит термины «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб». В нем будут указаны требования к продукции, которая готовится при потребителе, и к упакованным блюдам на прилавках в магазинах. Спрос на поездки в Санкт-Петербург резко вырос после анонса двух концертов Kanye West. По данным сервиса путешествий Туту, на который сослалась РИА Новости, за сутки количество заказов билетов на поезда в город на 9-11 октября увеличилось в 41 раз. Интерес к авиаперелетам и отелям на даты концертов вырос в 16 раз. Выступления американского рэпера пройдут 10-11 октября на Газпром-арене. О концертах сообщило концертное агентство Say Agency. Средняя стоимость билета на поезд в одну сторону на эти даты составляет 6200 рублей, из Москвы 5500. Перелет обойдется в среднем в 15900 рублей, а ночь в отеле в 3700. Изначально концерты Kanye в России должны были пройти в Москве, но позже их перенесли в Петербург из-за осенней погоды и отсутствия крыши на московском стадионе.

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogeta.t2.ru.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
8: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
9: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов – 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
14: В «Ленте».
15: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
16: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
18: Вот это ухватил!
19: Ура! Купила! Мое!
20: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
21: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
22: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были. Потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
23: В этом весь ты.
22: И в этом весь ты.
24: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
25: Вы слушаете

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливера. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза. Луи Армстронг. Hello, Dolly.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Топ покупок месяца.
11: Амода C5. Добавить стиля.
10: JQ J8 – подчеркнуть свой статус.
11: Амода C7 – собрать все взгляды.
10: Амода и JQ – выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Радио «Монте-Карло».

0: Радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 35.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне-20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяне-20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
5: Роскошные внедорожники «Лисян» у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». «Артекс Групп». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П. Телефон 322-0050.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. На певицу и актрису Селену Гомес подали в суд инвесторы, связанные со стартапом Wondermind Global. Они обвинили ее в мошенничестве. Инвесторы, вложившие в платформу для ментального здоровья почти 1 200 000 долларов, заявили, что Гомес не выполнила условия сотрудничества. Она якобы должна была активно участвовать в продвижении проекта, но этого не сделала. Гомес, как утверждается в иске, подписала контракт, а затем его проигнорировала. Артистка, по словам истцов, не создала мобильное приложение и даже не выплатила вовремя зарплату сотрудникам и поставщикам. Никакого законного предприятия, тем более прибыльного, не планировалось, подчеркнули они. Инвесторы заверили, что не знали о проблемах компании, пока в сентябре 25-го прочли статью о ней в интернете. Wondermind Global была запущена в 2021 году с целью помочь пользователям укрепить свое психическое здоровье. В 2023 Гомес рассказывала о ее собственных ментальных сложностях в интервью для платформы. Его опубликовали 10 октября в честь Всемирного дня психического здоровья. Сестра Дженны Ортеги Алия поддержала поклонницу актрисы, которая призвала пользователей перестать критиковать ее внешность и строить теории о состоянии ее здоровья. Поводом для обсуждения стало недавнее интервью Ортеги для Esquire. Пользователи соцсетей обратили внимание, что актриса выглядит заметно худее, чем на предыдущих фото и видео, после чего в интернете начали активно обсуждать ее здоровье. Одна из поклонниц Ортеги написала в соцсетях, что актриса не обязана никому объяснять происходящее в ее жизни и имеет право самостоятельно принимать решения, касающиеся собственного тела. Мы не знаем, через что она может проходить, и не должны делать выводы по внешности или нескольким комментариям из интервью, заявила она. Девушка также призвала оставить Ортегу в покое и не задавать ей навязчивых вопросов о личной жизни. Младшая сестра Дженны, Алия Ортега, оставила под публикацией комментарий из нескольких восклицательных знаков, тем самым, судя по всему, выразив согласие с автором. Недавно Ортега рассказывала Esquire о начале своей актерской карьеры. По ее словам, на съемках она иногда проводила целый день без еды и воды, считая, что так лучше сохраняется концентрация во время работы. При этом актриса не говорила, что сейчас она себя тоже изнуряет.

0: «Загородный сезон» на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света. Глэмпинг на крыше.
1: Возможности загородного отдыха у современных сити-эскейперов растут в геометрической прогрессии, и некоторые варианты способны заинтересовать единением с природой даже самых замшелых горожан. Таков, например, городской глэмпинг, он же глэмпинг на крыше, он же на английский манер rooftop glamping. Суть одна и та же. Городской глэмпинг представляет собой комфортабельный шатер, установленный на крыше какого-нибудь торгового центра или многоквартирного дома прямо в мегаполисе. Есть такие точки и в Нью-Йорке, и в Мехико, и в Сингапуре, и даже несколько раз был такой проект в Москве. Отдыхающим предлагается пожить как турист в палатке, не удаляясь от города и продолжая пользоваться всеми его преимуществами. При этом еще и палатка оборудована почти как городская квартира, с мягкой постелью, душем, электричеством и обогревом. Чтобы отправиться в такой глэмпинг, можно даже не брать отпуск и ходить на работу прямо из палатки на крыше. Чаще всего в городские глэмпинги люди едут в поисках впечатлений и за комфортом, поскольку смотреть сны в спальных мешках и на холодной земле готовы далеко не все. Есть городские романтики, которые арендуют место в глэмпинге для свидания или для сказочного предложения руки и сердца. Есть и семьи, которые хотят удивить своего ребенка, а есть и просто горожане, желающие посмотреть на свой город глазами туриста.
0: Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Слушайте радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля с 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.

0: Реклама.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс». Со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент. И 100% кэшбэк каждому.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове ясно, ночью плюс 24. Завтра в городе также ясно, без осадков. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 35 градусов днем.
2: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: Максидом. Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Зубест знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
4: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
5: Что если твой Новый год 2027 оплатит Чарли? Участвуй в акции «Новый год за наш счет» и выиграй 100 тысяч рублей в кинотеатре «Чарли». Зарегистрируйся в программе «Кинобонус». Смотри кино. Получай кэшбэк до 15% за каждый билет. И каждый поход в кино станет еще одним шансом на победу. Подробности на киночарли.ру.
6: Организатор ООО «Чарли». Акция проводится 17 июля 18 декабря 2026 года. Главный приз 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено. Источник информации об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке их получения на киночарли.ру. 16+. ОГРН 108-616-10-015-74. Город Ростов-на-Дону.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
4: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
6: «Максидом». 25 сентября в 19.00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
7: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. Люди с выраженными чертами нарциссизма и психопатии чаще демонстрируют предпринимательский склад ума. К такому выводу пришли исследователи Мадридского университета Комплутенса. Ученые рассматривают предпринимательство не только как профессию, но и как особый тип мышления. Интерес к новым идеям, способность замечать возможности и желание создавать проекты. Поэтому предпринимательский склад ума может быть и у человека, который работает по найму. В исследовании приняли участие 591 работающие взрослые из Испании в возрасте от 26 до 76 лет. Среди них были наемные сотрудники, предприниматели и безработные. Участники прошли тесты на предпринимательские склонности, черты большой пятерки и темные триады, нарциссизм, психопатию и макиавеллизм. Оказалось, что предпринимательские склонности чаще встречались у людей с высоким уровнем нарциссизма и психопатии. Среди черт большой пятерки наиболее сильную связь с предпринимательским мышлением показала открытость новому. Также предприниматели чаще показывали сознательность и экстраверсию. Самой заметной среди темных черт оказалась связь с нарциссизмом. Исследователи предполагают, что уверенность в себе, стремление к контролю и готовность рисковать могут помогать человеку решиться на создание собственного бизнеса. При этом работа не доказывает, что нарциссизм и психопатия делают человека предпринимателем. Исследователи использовали самоотчеты и изучали участников только в один момент времени. Например, люди с выраженным нарциссизмом могут переоценивать собственные деловые способности. Более молодые участники также чаще демонстрировали предпринимательские склонности, а самозанятые показывали более высокие показатели, чем наемные сотрудники. В дальнейшем ученые планируют изучить, как особенности личности, связанные с реальным поведением предпринимателей, и отличаются ли психологические профили тех, кто открывает бизнес ради новой возможности, от тех, кто делает это из-за финансовой необходимости.

0: Реклама.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
0: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogeta.t2.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
9: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
10: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
14: Золотая коллекция, радио Монте-Карло. The Mamas and the Papas.
15: Песня «Dream a Little Dream of Me» была написана в 1931 году композитором Фабианом Андре и автором слов Гусом Каном. По словам Кана, современная ему молодежь разучилась выражать чувства словами, поэтому он считал своим долгом помочь им, создавая простые и при этом трогательные песни.
14: «The Mamas and the Papas. Dream a Little Dream».

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки, а личный знак! Подробности на сайте, если не знаком! Мини-лента.лента.ком.
10: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове ясно, ночью плюс 24. Завтра в городе также ясно, без осадков. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 35 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Реклама.
7: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
3: Роскошные внедорожники Лисян у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального Лисян. «Артекс Групп». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П, телефон 322-0050.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Динамика минимальных цен на отдых «Все включено» в Турции с вылетом из Москвы в середине сентября показывает, что горящих туров больше нет, выяснили аналитики АТОР. Сравнение замеров цен на сентябрьские туры в апреле, мае

5 звезд путешественник мог сэкономить от 57 до 100 тысяч рублей. Премиальный вариант размещения от 115 до 490 тысяч. Эксперты напомнили, что самый доступный по ценам пляжный отдых в Турции в октябре. Однако ближе к датам заезда цены будут расти, так что определяться с выбором тура нужно в августе.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Почки, фигурки, на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки, а личный знак! Подробности на сайте, если не знаком! Мини-лента.лента.ком.
0: Акция с 22 августа по 7 октября 2026 года.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
0: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
6: Мерлин Монро. I wanna be loved by you.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
11: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель Танк 500 в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров Танк и на сайте tank.ru. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
12: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове ясно, ночью плюс 24. Завтра в городе также ясно, без осадков. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 35 градусов днем.
2: Реклама.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Сиквел мультфильма «Тайна Коко» студии Pixar появится на экранах в ноябре 29-го. В следующей части повзрослевший мальчик Мигель вместе с псом Данте вновь окажется в стране мертвых. Помогает герою в ситуации певец Эрнесто де ла Круз. Его снова озвучит Бенджамин Брэд. Картину возглавят режиссеры Ли Анкрич и Эдуардо Малина. Первая «Тайна Коко» выходила в 2017-м, заработала более 800 миллионов долларов в мировом прокате и получила две премии «Оскар». Также на конвенте D23 был новый оригинальный проект Pixar «Призрачный рынок». Мультфильм, вдохновленный мифами Азии, выйдет в прокат 10 марта 2028-го. Катрин Балф получила роль королевы Арианы в игровой экранизации «Рапунцеля» от Disney. Актриса сыграет мать Рапунцель, которую героиня теряет еще во младенчестве. Ариана – королева короны и мать Рапунцель. В анимационном оригинале 2010 года персонаж практически не участвовал в событиях, однако для игровой версии история семьи

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Любовь к путешествиям и страсть устанавливать рекорды не знают возраста. Для этого удивительного и, без сомнения, запоминающегося дела нет никаких ограничений, что и доказал японский профессор Сабура Шочи. В возрасте 106 лет он отправился в кругосветное путешествие, передвигаясь исключительно на общественном транспорте. Это, по сути, был двойной рекорд, но в книгу рекордов Гиннесса он все равно попал только как самый пожилой путешественник. На троллейбусах и трамваях профессор пересек Северную Америку, Европу и Африку, а по пути еще и читал лекции о здоровом образе жизни. И все это с неизменной бодростью. Сам рекордсмен скромно признавался, что за всю жизнь ни разу не сказал фразу «я устал». На другом конце возрастной шкалы – самая юная кругосветная путешественница. Голландско-новозеландская яхтсменка Лаура Деккер отправилась в путь в 14 лет и прошла его в полном одиночестве. Ее история началась задолго до старта. Родилась Лаура в Новой Зеландии, в семье голландских путешественников, и символично именно во время их кругосветного плавания. С детства она провела немало времени в море, а мечтать о собственной кругосветке начала уже в 10 лет. Ее путешествие длилось год. За это время Лаура пересекла экватор и вернулась в тот же порт, откуда вышла. О себе она говорит просто: «Я обычная девушка, которая верила в мечту». Но ее путь — доказательство того, что мечта

0: подкрепленное смелостью, может привести к мировому рекорду.
1: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
8: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
12: Два рамных внедорожника «Хавейл» — два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
16: Топ покупок месяца.
17: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
18: А мода C5. Добавить стиля.
19: JQ J7. Впечатлить друзей.
20: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
22: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-банк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
9: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте kinoreporter.ru. 16+.
12: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове ясно, ночью плюс 24. Завтра в городе также ясно, без осадков. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 35 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
8: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: Роскошные внедорожники «Лисян» у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». «Артекс Групп». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П. Телефон 322-0050.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
3: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
4: Роскошные внедорожники Лисян у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону Artex Group. Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального Лисян. Artex Group. Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П, телефон 322-0050.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об искусстве. Итальянские карабинеры обнаружили 3 похищенные картины знаковых французских художников второй половины 19-го – начала 20 века – Пьера Огюста Ренуара, Анри Матисса и Поля Сезанна. Об этом отчитались в правоохранительных органах. При обысках в провинции Парма нашлись полотна «Натюрморт с вишнями» Сезанна и «Рыбы» Ренуара, а также гравюра «Одалиска на террасе» Матисса. В марте 25-го их украли из частного музея «Фонд Маньяни Рокко» в Траверсетово. Работа Сезанна 1890 года оценивается в 6 миллионов евро. Написанная в 1917-м картина Ренуара в 3 миллиона. А Форд в технике акватинта Матисса, датированный 1922-м, стоит примерно 20 тысяч евро. Кто похитил произведение искусства, пока не раскрывается. Грабители ворвались в фонд Маньяни Рокко через окно. Судя по записям с камеры наблюдения, воров было двое. Они сняли картины со стен и вынесли их вместе с рамами. Кадры с места преступления опубликовали в соцсетях карабинеров Италии.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-08-04. 0+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС Татнефть из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС Татнефть двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
7: Акция действует на АЗС Татнефть с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО Татнефть АЗС Запад. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
11: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове ясно, ночью плюс 24. Завтра в городе также ясно, без осадков. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 35 градусов днем.
2: Реклама.
3: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
5: Роскошные внедорожники «Лисян» у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». «Артекс Групп». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П, телефон 322-0050.
6: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31-10.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
7: Роскошные внедорожники Лисян у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального Лисян. «Артекс Групп». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П. Телефон 322-0050.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Британский аристократ Чарльз Спенсер опубликует книгу о своей сестре, принцессе Диане. Об этом сообщил The Guardian. Книга выйдет в сентябре под названием «Лебединая песня. Диана, моя сестра». В ней Чарльз расскажет историю жизни принцессы Уэльской и опишет, какой была неделя, когда она трагически умерла. В этом издании граф Спенсер впервые открыто поделится своими воспоминаниями о Диане. Книгу выпустит издательство Penguin. Она поступит в продажу в Великобритании 22 сентября. В связи с 30-й годовщиной трагической гибели Дианы меня снова завалили просьбами об интервью о моей сестре. Это убедило меня раз и навсегда записать свои собственные мысли и воспоминания, вместо того, чтобы снова испытывать дискомфорт от чтения чужих мнений, многие из которых основаны на неправде, ставшей общепринятой с течением времени, прокомментировал Спенсер. Принцесса Уэльская Диана скончалась 31 августа после того, как попала в автокатастрофу в Париже. Ее брат Чарльз Спенсер произнес надгробную речь на ее похоронах в сентябре 97-го. В своей книге он пообещал говорить от имени Дианы и делать это в открыто позитивном ключе, как сделал это тогда. «Я был бы рад, если бы те, кто слишком молод, чтобы помнить ее в расцвете сил, после прочтения этой книги поняли, кем она была на самом деле. Уникальной, динамичной личностью, полной любви, харизмы и неуверенности в себе, которая не боялась трудностей и сделала мир намного лучше, несмотря на то, что ушла со сцены в столь юном возрасте», — подчеркнула.

0: Придуманные сюжеты. На радио Монте-Карло. Список Шиндлера.
1: В 1993 году в прокат вышел «Список Шиндлера», ставший самым дорогим черно-белым фильмом за всю историю. Кинокартину по сей день называют одним из величайших фильмов и считают обязательной к просмотру, если интересно узнать больше о Холокосте и Второй мировой войне. Фильм основан на реальной истории немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который спас жизни более 1000 евреев во время нацистского режима. Чтобы максимально правдоподобно передать события и ужас того времени, режиссер Стивен Спилберг опирался на свидетельства очевидцев и пригласил сняться в фильме реальных жертв Холокоста. Многие из них, впрочем, отказались переживать эти эмоции снова даже в рамках фильма. А один человек был настолько шокирован сходством актера Ральфа Файнса, исполнившего роль главного злодея, что попросил немедленно вывести его из комнаты. Съемки «Списка Шиндлера» отнимали силы и моральный дух, настолько тяжело было показывать жуткие события Холокоста. Чтобы справиться с опустошением, Спилберг приглашал на место съемок актера Роберта Уильямса, который устраивал стендап и поднимал настроение участникам команды. Фильм имел огромный кассовый успех, был номинирован на 12 статуэток «Оскар» и забрал 7 из них, а также получил 7 премий «Бафта» и 3 «Золотых глобуса». Но Стивен Спилберг отказался от гонорара, назвав его кровавым. Вместо этого на деньги с фильма он основал фонд «Шоа», который по сей день помогает сохранять письменные свидетельства и документы жертв геноцидов.
0: Непридуманные сюжеты. На радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Купер-купер, это супер.
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Озон Селект и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Элвис Пресли.
15: Композиция «Don't Be Cruel» была написана автором песен Отисом Блэквеллом в 1956 году и отдана Элвису Пресли за 50% авторских отчислений. Вначале Блэквелл не очень хотел расставаться с половиной гонорара, но издатели убедили его, что в исполнении Пресли песня «Don't Be Cruel» принесет очень хорошую прибыль. К 1961 году сингл был продан тиражом более 6 миллионов копий. Для сравнения, Отис Блэквелл вначале продавал свои песни по $25 за каждую.
14: Элвис Пресли, Don't Be Cruel.
16: You know I can't be found sitting home all alone.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове ясно, ночью плюс 24. Завтра в городе также ясно, без осадков. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 35 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. 2 глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
8: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Роскошные внедорожники «Лисян» у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Artex Group». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». «Artex Group». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П, телефон 322-0050.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31-10.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофер, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на «горизонтcinema.ru». 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
5: Застройщик ОСЗ «Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об отношениях. Россиянки интересуются знакомствами с иностранцами, но для первого свидания большинство все же выбирает соотечественников. Более половины опрошенных предпочли бы встретиться с россиянином, тогда как с иностранцем всего 22%. При этом Италия и Беларусь стали самыми привлекательными странами для знакомства за рубежом. Их назвали 31% и 29% респонденток соответственно. Главными плюсами отношений с соотечественником россиянки назвали общий менталитет и схожее чувство юмора. Этот вариант отметили 64%. Отсутствие языкового барьера ценят 42%. С россиянином проще представить совместное будущее для 38%. А 30% больше доверяют мужчинам своей национальности. Тех, кто предпочитает иностранцев, прежде всего привлекает другой подход к отношениям и ухаживаниям. Об этом заявили 64%. Возможность пожить в другой стране нравится 24%. Интерес к чужой культуре чувствуют 20%. А 8% признались, что иностранцы просто кажутся им более привлекательными. Список стран, где женщины хотели бы познакомиться, вышел почти полностью европейским. После Италии и Беларуси идут Испания, Германия и Сербия, затем Франция и Турция. Из соседей в топ попали Грузия и Армения. Япония и Бразилия набрали всего по 2%, Индия и Мексика по 0,3%. К стереотипам об иностранцах россиянки относятся осторожно. 36% считают, что все зависит от конкретного человека. Из привычных представлений женщины чаще подтверждают внимание к партнерше, романтичность и открытость в чувствах, ухоженность и спокойное отношение к возрасту и весу. Еще 27% заметили, что иностранцы чаще соотечественников следят за собой и уделяют больше внимания внешнему виду. В особую щедрость иностранцев верят лишь 7%, в идеальную физическую форму 9%. При этом 43% отмечают, что соотечественники чаще иностранцев приходят на первое свидание с подарком. Обычно это цветы. Их назвали 68% женщин. Реже мужчины выбирают сладости – 17%. 20%, украшения 11% или небольшие сувениры 6%.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Германия. Есть мнение, что такое понятие, как дача, есть только в России. Однако существует еще как минимум одна страна, где с этим словом очень хорошо знакомы. Это Германия. В 1976 году в ГДР приняли закон, позволяющий пользоваться землей, находившейся в государственной собственности. И среди горожан дачи обрели огромную популярность. В ГДР их было около 3 миллионов. А после объединения Германии слово прочно вошло в немецкий язык. И сейчас так называют маленькие садовые домики для сезонного отдыха. Впрочем, есть в Германии и другие названия для этого летнего явления. Например, «Kleingarten», дословно «маленький сад». Размер участка обычно не превышает 4 соток, а домик должен быть не больше 24 квадратных метров. Есть участки, предназначенные исключительно для огородничества. Там нельзя построить вообще никакой дом. В лучшем случае сарай для лопаты, газонокосилки и шезлонга. Все участки находятся в садовых обществах и берутся гражданами в аренду. Но главное, для дачников действуют очень строгие и очень многочисленные ограничения. Проще запомнить, что на участке делать можно, чем что нельзя. А можно выращивать овощи и фрукты, отдыхать и не мешать соседям. Но немцы люди дисциплинированные, они не жалуются. И несмотря на все запреты, они очень любят загородный отдых. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове ясно, ночью плюс 24. Завтра в городе также ясно, без осадков. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 35 градусов днем.
2: Реклама. Щелкая челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: Роскошные внедорожники Лисян у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального Лисян. «Артекс Групп». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П. Телефон 322-0050.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Роскошные внедорожники «Лисян» у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». «Артекс Групп». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П. Телефон 322-0050.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Кинопрокатная компания «Провзгляд» представила официальный трейлер «Пентхауса» — нового мистического триллера якутского режиссера Степана Бурнашева, автора скандальной «Айты». Главные роли исполнили Ирина Михайлова и Содзи Арай. Сюжет развивается вокруг Саины и Дэвида. Герои переезжают из США в Малайзию и поселяются в «Пентхаусе». Вскоре пара начинает замечать необъяснимые вещи, а их совместная жизнь стремительно ухудшается. В российский прокат «Пентхаус» выйдет 27 августа. Онлайн-кинотеатр «Винг» представил основной трейлер «Трудно быть богом» экранизации фантастической повести братьев Стругацких. Премьера состоится 3 сентября. Сюжет разворачивается на планете Арканар, чей уровень развития напоминает Средневековье. С Земли на Арканар прибывает исследователь Антон. Под видом дона Румата Исторского он внедряется в местное общество для наблюдений за развитием цивилизации и помощи ученым. В шоу снимались Александр Радойчич, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Кулагривый, Леонид Ярмольник, Виктор Добронравов, Равшана Куркова и другие. Режиссерский пост занял Дмитрий Тюрин, на счету которого «Триггер». Обязанности шоураннера и сценариста взял на себя Андрей Золотарев.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс Электро». Москва. ОГРН 124-77-2073-0804. 0+.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове ясно, ночью плюс 24. Завтра в городе также ясно, без осадков. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 35 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Мужчина из Белгородской области через суд отсудил компенсацию девушке, которая ударила его из-за еды на свадьбе. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Случай произошел в прошлом году. Гостья, будучи пьяной, не захотела делить порцию с мужчиной и поэтому ударила его кулаком по лицу и начала хватать за руки. После потасовки у мужчины остался синяк на челюсти и ссадины на руках. Пострадавший обратился в полицию и суд. На девушку составили административный протокол по статье КОАП о побоях и обязали выплатить штраф в размере 5000 рублей. В суде нападавшая признала вину, объяснив свое поведение опьянением и эмоциональным состоянием. Однако мужчину наказание не устроило, и он подал иск к обидчице о компенсации морального вреда. Он рассказал, что ему было неприятно, что скандал разгорелся на глазах его супруги и других гостей свадьбы. По словам потерпевшего, его день был испорчен, а позже из-за административного протокола ему пришлось идти в полицию и суд. При этом девушка не принесла ему своих извинений и была вынуждена признать вину под давлением собранных доказательств. Суд встал на сторону истца и взыскал с девушки 7 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 10 тысяч расходов на представителя и еще 14 тысяч за иные юридические расходы.

0: Реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер.
2: Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Four Lads. Композиция «Истанбул, not Константинополь» была записана канадской группой The Four Lads в 1953 году. За основу мелодии этой песни была взята музыка из трека «Putin on the Ritz», сочиненная Ирвином Берлином в 1929 году. «Истанбул, not Константинополь» стала визитной карточкой The Four Lads и обеспечила команде очень плотный гастрольный график более чем на 15 лет с момента выхода. Песня.
0: The Four Lads.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове ясно, ночью плюс 24. Завтра в городе также ясно, без осадков. Ветер восточный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 35 градусов днем.

Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Сейчас в проработке у Фанансан находятся туры в Оман и Иорданию, рассказал гендиректор компании Владимир Рубцов. Он уточнил, что преградой для запуска туров в Оман является закрытое воздушное пространство Ирана. Салала – классный курорт. Мы в прошлом году его запускали, и он, на удивление, пошел на ура. О чем это говорит? Это говорит о том, что в целом наши потребители готовы и открыты к новым направлениям, готовы летать. Мы вообще планировали запустить много регионов на Салалу, поделился Рубцов. По его словам, климат в Салале даже мягче, чем в Египте. В декабре там теплее, чем в Хургаде и чем в Шарм-эль-Шейхе. Также Рубцов указал на рост спроса на экскурсионные туры в Китай. Россияне посещают Пекин, Шанхай, Сиань, Гуанчжоу. Летом Фанансан хотели запустить чартер в китайский Чунцин. Тур должен был включать посещение гор Аватар. Однако пока такие путешествия устраивают только под запрос. Сразу два фактора влияют на снижение турпотока в Таиланд из России, заявляют эксперты. Первое – ограничение в перевозке. Ни одна тайская авиакомпания не летает в нашу страну. А вот перевозчики Вьетнама полетели, что дало направлению конкурентное преимущество. При этом доступный ресурс российских авиакомпаний делится между странами 50 на 50. Второй фактор – стоимость отдыха в Таиланде, которая каждый год растет. По мнению специалистов, если тайские перевозчики все же начнут летать в Россию, турпоток будет увеличиваться. Они уверены, что запуск рейсов – это вопрос времени.

0: Реклама.
1: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-2007-30804. 0+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Радио.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джон Леннон.
1: Композиция «Imagine» была записана Джоном Ленноном в 1971 году и вошла в его самый успешный сольный альбом, получивший название этой композиции. Бывший президент США Джимми Картер о песне «Imagine». «Мы с супругой были во многих странах, примерно в 125, и везде песню Джона Леннона «Imagine» знают так же хорошо, как свой национальный гимн».
0: Джон Леннон. «Imagine».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.
1: Hello, darkness, my old friend.

Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
0: Радио Монт.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Make the Knife», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта

0: поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Mack the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
1: Луи Армстронг. «Mack the Knife».

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Радіо Монте-Карло. Елвіс Преслі.
1: Песня «Can't Help Falling in Love» была записана Элвисом Пресли в 1961 году. Ее мелодия основана на французской любовной балладе 18 века, которая называлась «Plaisir d'amour» – «Радость любви». Пресли записал композицию «Can't Help Falling in Love» для саундтрека к фильму «Голубые Гавайи» со своим же участием.
0: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.